мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным, от созерцания того великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа бесконечно вечного. Куда ни посмотри, хоть вглубь бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там это, иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь.